0: Я, и ну, мой отец, Гусейс, я говорю, теперь из книги, Тенгева, на первой книге. И на твое, и на твое имя, я тыню. У нас мы, наверное, говорю, я говорю, ты у самого, а мой успит. И ну, мы, цветна, первый год, мы, на и сетовой ноги, москай, сит. А помню, я, на ваниган, и мустутан, и ну, цего, Воскитаго на гейсага пуапатия, цигарио. Агаге тута гекего. Аго маганис тангискис нас, кого ускинигис ян. Ватсаске госпига и гамице эти тута. Егип метапе анма на яхо. Уцапана аскасе готам, еготан дан, егип местан. Его мице это апунни, мамиту не нитен, тас пойну напе ойогим. И маскай сите муститута и кего. Муни на таз хуца нуц.
1: Джеймс, шаку сане ма ништи гисе гискисия, нику шабин нишна на гиса я ко пеги як мацсия. Иги мушчи наче тапи як ахпу михта, хигин тавина гурти як нуцем. Ни мушчи ча писна на ахпу ну негати нан, каатта гохта, ниги мушчи пини нан гиска пучиган, са муза кой маготик. Ja taas kiittakahin nihtiä näin, niin kiittakotsi nihtää näin, niin kiittakoa pikaa näin, niin muhti ja kaavo niin hikitsekää, mä tiitsekää kiloa ja musta tohti itsekää physical activity muilla kaupin mitä pääsuin.
0: Ja tämä on puhuttu ne keskisynoja, niin mun summa saa jo kiinni, että se ei se vaikus piikki. Kaikki ne päättäjä oppeekä ja muu se on epipunni. Ja on kaikki penaa sitten pitsi ja kaikki. Skidue tenga patiana ne teni na baga mustute ah wana ismi na ne ah wana ki pe mustita pe agot dago sin na ne gon ta ek wigi wa a piti ge ota na n mau ya se kwero sik ah wana go ye ego sa ge isit ka ya se go sa ge pe isit uche ga te git mo e kats ke uche na ge ke uche nu te sin ne te Ну, це, говорите, неопати, ну, те тні ган гіт. Та не на тігі тіма гісна пів гіт. Ті ну те сі тігі тігі тімі тіту. Пан пунан тей тай ту те тіт. О, ну, цю умо та, ну, цю ма камерлан. І на тва ван вепан ці гаяк. Пор вілар гу, і ускан ці ні, са гэп му тео ці гэгу сіс. Мо це б му тецк. Моцапу байсикла пация. О, книги сияни, гусипу аги тагами гися.
1: Итаху мага уиги ян, ну цапахти на тайгамик. Муда мага на мустохта на я. Пуся коскот на табана, кусиси махискасия, нинта утни гися. А ти отсина гуаха на матайгам, муда вахлавата. Таги мустохти, ану гуаха я тима на я. 3 hours to get to the store.
0: Oh, wow.
1: And,
0: okay.
1: And 3 hours back. So that's 6 hours of walking return trip. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to Waskawi ya kamina no choba ya atai gamu go chumi chuno mistahani shoga we gen me chuno there's a lot of sugar there kamina ya isi vitaga no ye gen na puya go ne sugar and salt mo lo sabe ne pa me da sugi ita ta mistahita pa chita ta ya
0: ya ya mo e go che ga mistah o che ga ge mit su ana go ta ta mistah yo chita ga ne go ta ye egi ga stan yo ka go yo suga me na yo egi ga pite go ta se Muna jo ni mene niitä, ennen kuin se keitsi mitsuaan. Ja kun se oma otsi uikusta, mä en oma ota. Tää puhuminen päivä, niin keskis nuu tavoitse. Tämmekan portit kiis niin kaata omana kiu. Iska uski niin kiis ja nakin. Ja kun Cumberland on, ei ole about 3 miles eteen, kun kap muuteen. Muna on skee, kun nuu tahtaa veikä, mikä utsia sitten jo tämmekan portit. Cumberland for guest they got my co-op store. I want him on I can give musumi an gato man denita. I want him on I give me inte. Tu gala na I aski go sa ka se peta I makanata man gas. I want him on I give mustute an. I want him on I $2 as go give me. Muna mistake go cheese panu an mag gas.